0: Сары Лапасни «Три часа».
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

двумя ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

Нет, мой пусты в моей трубке не осталось. Да пока мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И от одной платок, и камень от другой. И это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие...

0: на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз. Два. Три. Четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

ходьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох.

Ноги у вас вместе. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться. Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно...

0: явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 8 часов утра.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых

0: автомобили с бензиновым и дизельным двигателями, сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Там, на неведомых дорожках. Впервые Павловский посад упоминается в 1339 году. Как село Павлово или Вохна в духовной грамоте Ивана Калиты. Село получило свое нынешнее название и стало городом в 1844 году. Павловский посад знаменит на весь мир своим производством павлово-посадских платков и шалей. Путеводитель. Павловский посад расположен при слиянии рек Вохны и Клязьмы в 65 километрах к востоку от Москвы. Добраться до города можно на электричке из Москвы. Время в пути от ближайшей московской станции метро – 1 час.
1: Исторический телеграф. Павлово-посадская платочная мануфактура развилась из крестьянского предприятия, созданного в далеком 1795 году. С момента основания фабрики до 1970-х годов рисунок наносили на ткань деревянными резными формами, контур рисунка – досками-манерами, сам рисунок – цветами. Создание платка требовало до 400 наложений. С 1937 года в деревне Данилово Павлово-Посадского района работает фабрика стеклянных елочных игрушек «Иний». Каждое украшение создается практически вручную, потому каждый шарик или фигурка уникальны. В Павловском посаде снимался фильм «Платки» по одноименному произведению писателя и кинодраматурга Валерия Золотухи. Главная героиня картины – художница, создающая узоры для платков.
0: Как красиво! Первое, что стоит сделать туристу по приезду в этот старинный город, это отправиться в музей истории русского платка и шали. Музейная коллекция насчитывает 4000 экспонатов. В мастерской музее каждый желающий может попробовать себя в качестве набойщика рисунка по ткани. Делается это при помощи красок и деревянных набивных досок. Как именно, покажут и научат, зато из музея вы выйдете с новыми навыками и собственноручно сделанным сувенирным платком. Посвящена этому интересному промыслу и часть экспозиции Павлово-Посадского историко-художественного музея. Последний интересен не только многотысячными фондами, но и тем, что располагается в здании колокольни Воскресенского собора. Во дворе музея сооружен миниатюрный аналог Эйфелевой башни, напоминающий о русско-французском акционерном обществе, открывшем в 1898 году на территории Павловского посада крупную бумагопредельную фабрику. Имеется своя Эйфелева башня и в следующем городе, который мы посетим. Нет, речь не о Париже, а об Иркутске. Там, на неведомых дорожках. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580

0: 35-05-35-04. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

0: городе и районе 9:00.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио.
1: Комета. Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: 1, 2, 3.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов.

0: городе и районе 10.00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580 3504. Приходите и попробуйте.

0: Сити.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все спасибо!

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Стоп!

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

продолжается, друзья, до 14.00. И я напомню вам номер телефона. У нас неизменный 8-916-244-00-44. И сразу же приступаю к вашим заявкам. От Андрея заявка. Добрый день, Зуля, мои заявки. Дискотека «Авария» сейчас будет. И Валерий Леонтьев. Делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM. Я вернусь к вам сразу после рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка

0: 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСИ. papajohnschekhov.ru.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
0: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

музыку будем слушать классную. Рубрика для тех, у кого рок в сердце. Рок-календарь со мной, Золя Дюкова. Сегодня у нас 26 сентября, и в мире рок-музыки сразу несколько поводов

Столярский, лидер группы «Пикник». Он поэт, художник и, ну, в общем, он один из загадочных таких музыкантов русского рока. В общем, если вы слышали, да, песню «Египтянина» или там «Королевство кривых зеркал», такие популярные песни, в общем, вы понимаете, о чем я. Ему сегодня исполнилось 71 год. В общем, мы его поздравляем с днем рождения. Давайте песню его послушаем. Парню 90 лет, делайте громче, а далее будут ваши заявки.

получается, лето прошло, рабочий полдень продолжается до 14.00. Мы принимаем ваши заявки, приветы и любимые композиции на номер 8-916-244-00-44. И перехожу к вашим заявкам от Максима Разуваева. Здравствуйте, пишет нам Максим. Здравствуйте, Максим. Пожалуйста, поставьте песню «Созвучны». Группа «Инкогнито». Это сын Эдмунда Шклярского. Я, честно говоря, не знала. Классная песня. Прямо сейчас давайте делайте громче и наслаждайтесь.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень продолжается. Следующий привет от Алексея Аркадьевича. Он передает привет сыну и заказывает песню «Каскадеры». Сергей Скачков прямо сейчас прозвучит на Комете FM 92.6.

0: сообщества ВКонтакте, радиостанция «Комета» 92.6 FM и lapasnia.ru. Там очень важные новости. Ну а прямо сейчас давайте поностальгируем. Сергей Скачков на «Комете FM». Делайте громче.
1: Рабочий полдень на «Комете».

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Продолжается шикарное время. И немножечко про Вячеслава Бутусова. Он у нас не сбавляет оборотов. Мне нравится его песня, очень нравится. Это лидер Наутилус, Помпилиус и Ордена Славы. Этой осенью отмечают они юбилей. Большой концерт пройдет в Москве. Он запланирован, 22 ноября на Лайф-арене. А совсем недавно Бутусов запустил новый совместный проект с Vic

крыльев и прогулок по воде. Следите за афишей. А прямо сейчас давайте послушаем. Гибралтар, Лабрадор. Нравится мне эта песня. Делайте громче, вы слушаете Радио Комета 92.6 FM. И это рабочий.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Рабочий полдень уже не продолжается. Все, мы заканчиваем. Эфир осталось 5 минут. И, а теперь о наших, давайте о чеховских. В нашем округе тоже есть рок-жизнь. Совсем недавно на наших волнах, на нашей волне «Комета» 92.6 FM, в шоу «Чероки шоу», которое проходит по субботам, кстати, сегодня наверняка, вот не посмотрела, честно, не посмотрела. Друзья, подпишитесь и посмотрите информацию. Возможно, сегодня будет выступление живое. В общем, выступала группа «Триада», задорные такие брутальные парни из Чехова. А еще есть у нас группа «Диверсия». Они выходили в финал конкурса «Нашествие. Молодые ветра». Так что, если вы думаете, что рок – это только Москва и Питер, вы ошибаетесь, друзья. Чехов тоже рулит, тоже звучит. С вами была Зуля Дюкова все эти два часа. Спасибо вам за ваши заявки. Мне было очень приятно слушать ваши любимые композиции. Ну, я оставляю вас с песней «Слава скрипка Чилинг». И вернусь к вам во вторник, а завтра с вами будет Игорь. Всем огромное спасибо, хороших выходных, отличного вам прослушивания и настроения. Пока-пока.
2: Первый раз увидел Ежа.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это

0: Музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
5: Где твои 17 лет на большом каретном?

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Времени мало так. Время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-499.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления.

0: Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».
4: Я самая красивая, но не твоя.
5: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: На земле Лопасненской 16.00.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио.
1: Штирлиц идет по нашему коридору.
2: А куда он идет?
3: В эфире рубрика «Каждый решает сам день и вся жизнь».

0: Нашего героя можно назвать самым противоречивым явлением в отечественной литературе. Человек, чье творчество было призвано развивать детей, представлялся крайне уравновешенным, хотя на деле был сплошным противоречием, балагуром и повесой. Мы говорим сегодня о Данииле Хармсе. Даня был способным ребенком, очень рано научился читать, получил неплохое домашнее образование. В своей автобиографии Даниил Хармс рассказывал, что он родился из икры, которую чуть не намазали на бутерброд. И вот с таким шутливым отношением к жизни он по ней и скользил.
1: Вы совершенно правы. Я об этом не подумал, но я приказ свой не отменю.
2: Почему?
1: Потому что я самодур.
0: У Хармса были некоторые привычки, которые могли шокировать окружающих. Например, он очень любил совершенно голым подходить к окну и подолгу стоять у него. Иногда эти выходки заканчивались звонками бдительных соседей в милицию. Он всегда очень эксцентрично одевался. В середине 20-х годов однажды пришел к своим знакомым в новом костюме, один из лацканов которого был намного длиннее другого. Кроме того, Хармс любил розыгрыши, он всегда их тщательно готовил. Однажды он пришел в гости и стал при дамах неожиданно снимать штаны. Все ахнули, но оказалось, что под снимаемыми брюками были еще одни, которые он надел заранее. Еще в юности, в 20-е годы, Хармс создал собственный шифр. Он всегда опасался, что его дневники могут попасть на глаза посторонним людям. В этих записях он иногда не очень лестно отзывался о советской действительности. К тому же Хармс достаточно откровенно описывал свои любовные похождения и совсем не хотел, чтобы эти записки прочитала жена.
3: В таком случае я звоню в милицию.
4: Только не милицию. Милицию не надо, милицию я не люблю.
0: Хармс предчувствовал приближающуюся войну с Германией, это крайне сильно его угнетало. А если еще вспомнить, что перед этим был ряд ссылок, конфронтаций с властью и болезни, то творческий кризис был вполне объясним. Он симулировал психическое заболевание, которое освободило бы его от призыва. В больнице был поставлен спасительный диагноз шизофрения. Полученную справку он носил всегда с собой, понимая, что это палочка-выручалочка. Но 23 августа 41 года не помогла и справка. Хармс был арестован. Пришел к нему дворник, попросил выйти зачем-то во двор, а там уже стоял черный ворон. Взяли его полуодетого в одних тапочках на босу ногу. Обвинения в антисоветской деятельности, которые ему предъявляли, были достаточно серьезны. Но от высшей меры Хармса справка спасла на какое-то время. Спустя несколько месяцев великий писатель скончался в тюрьме своей великой родины, чье величие абсолютно правильно всегда ставил под сомнение.
5: Друзья мои, и в трагических концах есть свое величие.
6: Какое величие?
5: Они заставляют задуматься оставшихся в живых.
7: Каждый решает сам. Больше, чем радио. Слышать. Комета.
8: Типа рок, старый я тупо попса. И никто вообще не думал, что ты скатишься. Ближе к ночи баться, будешь лать мне сердце. И писать-то постами, какая задница. Ой, прости, я не хотела. Это не мое дело. Но если ты такой крутой,

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем

0: Заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета.
1: В микрорайонах города 17 часов.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

«Я люблю тебя до слез» — эти слова хотела бы услышать в свой адрес каждая женщина, независимо от возраста. Более 20 лет композиция занимает обособленное место как в сердцах поклонников Александра Серова, так и на отечественной эстраде. После того, как песня «Я люблю тебя до слез» увидела свет и покорила сердца людей, вопрос о том, кому же посвятил эту композицию Александр Серов, стал часто задаваемым журналистами. Но стоит отметить, что неважно, для кого он пел этот хит, действительно важно, как он это сделал. В 2011 году вокруг этой песни чуть не разгорелся скандал среди поклонниц Александра Серова. Не менее популярный музыкант Сергей Мазаев перепел композицию «Я люблю тебя до слез» в музыкальной телепрограмме, выходившей на Первом канале. Публика ждала от Серова, по крайней мере, хоть какой-то реакции, но не дождалась. Почитатели таланта Александра и подумать не могли, что он сам дал добро Мазаеву на исполнение этого шлягера. Сергей Мазаев не просто перепел композицию, он постарался внести в нее что-то свое, отличное от Александра Серова. Ежегодно появляется множество новых композиций с текстом признания в этом светлом чувстве, но отнюдь не каждому певцу удается исполнить ее так, чтобы она полюбилась практически всем. Александр Серов в компании с именитым композитором Игорем Крутым и автором текста Игорем Николаевым сделали это с легкостью и с душой.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 5 180 42 62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Старой Лопасни, 20.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

106 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Теплое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады.

0: рады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комет.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

Привет! Мой группа Арабески. И вы слушаете музыкальный глобус на радио Комета Чеков FM.

Всем доброго вечера. Программа «Музыкальный глобус» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Сегодня у нас первые осенние новинки. Сегодня мы послушаем как отечественные хиты новые, так и зарубежные. Поэтому лейбл Zix Music, а также промоутеры других артистов про нас не забыли. И что-то нам прислали, естественно, новенькое. Поэтому давайте сегодня послушаем новые песни, которые, возможно, войдут, может быть, в ротацию «Радио Комета». Может быть, кто-то поставит их в свой плейлист, либо кто-то уже их слушает, возможно, где-то в интернете нашел. Поэтому мы с удовольствием сегодня для вас все будем играть. Пожалуй, начнем мы с композиции «Колечко» группы «Моя Мишель». Я так понимаю,

0: понимаешь, что это кавер этой композиции. Вот мне что-то подсказывает, вроде как Иванушки Интернешнл. Возможно, вот как бы мне, да? Но давайте все-таки попробуем включить наши уши и дабы вычислить все-таки, что за исполнение этой песни. Дальше у нас в списке стоит группа 39 Hertz с классической композицией Touch Me. Но, видите, артисты что-то уже новое вытаскивают, на новый лад ремиксуют, дабы представить эту композицию новым поколениям. Поэтому сегодня такая вот будет одна из презентаций. Да я думаю, что, может быть, даже не одна, может быть, еще что-то найду для вас. Итак, Майя Мишель в исполнении, соответственно, песня «Колечко». Дальше, соответственно, 39 Hertz и Touch Me, реклама. И после чего мы сегодня до 10 часов слушаем новые композиции от разных артистов, которые прислали на Радио Комета свои новые осенние релизы этого года.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
4: Музыкальный.
5: Глобус.
6: Хай.

и передача «Музыкальный глобус». Это наша подшипная артистка. Я сегодня видел по телевизору, написал ей, обещал сегодня, что сегодня она точно сыграет. Вот я свое обещание сыграл, послал ей скриншоты. Надеюсь, она будет рада. Итак, мы продолжаем сегодня слушать новинки этого, так сказать, сезона осеннего, да? И следующая новинка опять российская. Это Ирина Дубцова. Это одна из тех артисток, чей голос сам уже по себе драма. Но в песне, вот, которую она исполняет, песня называется «Голая», она здесь балансирует между тихим шепотом и мощным накалом страстей. Этот контраст цепляет, хочу вам сказать, да? Она стала когда-то победительницей «Фабрики звезд». В общем, иногда, так сказать, песня попадает точно в сердце, когда ты просто устал прятать чувства за красивыми словами. Но вот у Ирины Дубцовой это вот именно в этом почему-то в треке получилось. Здесь все как-то обнажено, скажем так, да? И хочется быть очень понятным вообще на самом деле, да? И сегодня вечер про такую откровенность. Пусть эта песня станет вашим таким неким саундтреком и таким саундтреком, в общем, да? Ну, а следующая композиция у нас еще есть композиция. Называется «Красота в нас». Ее исполняет Робби Уильямс. Робби Уильямс что-то давно нам ничего не, так сказать, не презентовал. И вот он решил, так сказать, презентовать композицию «Красота в нас», где с ним поет некая Мосс Моник. В общем, ну, я думаю, что стоит послушать вот эти две композиции, оценить, так сказать, да? Вот, поэтому я ничего здесь добавлять не буду, в принципе, да? Только у нас Ирина Дубцова с композицией «Обнаженная голая», да? И когда ты честно признаешься в своей уязвимости, самое важное — почувствовать, что ты не один. Именно об этом тоже поет Робби Уильямс в песне «Красота в нас». О том, что даже в самые непростые моменты внутри нас есть свет, и он обязательно заметнее, чем кажется. По-моему, хорошо сказал. Ну, давайте слушать.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
3: Музыкальный глобус.
4: Hi everyone.

Напоминаю, что ваши приемники настроены на волну радио Комета 92.6 FM Чехов и программу «Музыкальный глобус», которая каждую субботу уже 10 лет. Уже 11-й год пошел, ребят. Я даже представить не могу, как это время пролетело. Ну и, как всегда, мы не забываем о нашей постоянной рубрике «Музыкальный календарь», где честно мы с удовольствием отмечаем всех знаменитостей, у кого сегодня 26 сентября день рождения, кто непременно принимает подарки. Сегодня у нас это следующие люди.

сегодня у нас это Брайан Ферри, английский певец, который, естественно, всегда популярен во многих странах, в том числе и в нашей. Кристина Милан, английская певица. Моя подшефная артистка Ники Френч, которая сегодня отмечает день рождения. Вот, поэтому я очень рад был ее сегодня поздравить. И много других исполнителей. Также я хотел бы всех поздравить, всех с днем рождения, у кого сегодня день рождения, хороший день, и кто сегодня принимает подарки, поздравления, кому звонят. Может быть, кто-то будет отмечать завтра. Вот. Поэтому я желаю всем здоровья, крепкого счастья, мудрости, стойкости и всего-всего, чего хочется. Конечно же, с хорошей музыкой. Но сегодня я подкрепил, естественно, свое выступление к дню рождения выступлением английской певицы Ники Френч, которая уже, так сказать, меня поблагодарила письменно, да, ну, а я ее, так сказать, музыкально, так сказать, ее отмечу. Итак, слушаем Ники Френч, и далее мы сегодня слушаем же новинки.

0: Вы слушаете программу «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Сегодня у нас новинки. Это была композиция «Времена любви» в исполнении Майота и Нюши. Это новая композиция, кстати, вот. Поэтому мы ее сегодня обязательно включили в наш трек-лист. Далее у нас еще одна новинка, одновременно и не новинка, потому что дуэт Freemasons, вот эти фримасоны, выпустили сборник лучших хитов своих, да, своего творчества, которые были популярны во всех мировых дискотеках, на всех радиостанциях, и, естественно, в России их ставили. Вот, и поэтому я буду рад представить композицию «Love on my mind» в исполнении Аманды Уилсон, которая приезжала в Москву, кстати, на день рождения, по-моему, радио Монте-Карло. Я специально попросился прийти, так сказать, попросился прийти на этот, так сказать, праздник, поэтому коллеги, как сказать, меня пригласили, и Аманду Уилсон я вживую видел. Поэтому композиция «Love on my mind» прямо сейчас. И еще одна новинка в исполнении из Германии, там, по-моему, Райфи Грей и Фрэнк Зайсинг. Композиция называется «Рожденные летать». Так что давайте все это послушаем прямо сейчас.
1: Радио Комета.

Время, отведенное программе «Музыкальный глобус», заканчивается. Сегодня мы уделили 60 минут новинкам. Думаю, что они еще не раз прозвучат в нашем эфире. У нас осталась буквально одна новиночка на сегодня. Это композиция в исполнении группы Johnny Hates Jazz и британской певицы Джеки Грэм. Композиция называется «Still Believer», и я сегодня ставлю ее для вас. Впереди вас также ждет вечерний развлекательный эфир. Я желаю всем хорошего вечера. Завтра увидимся, услышимся в программе «Рабочий полдень». Ну, а я с вами прощаюсь. Спокойной ночи всем и пока-пока.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Комета. Первая чеховская

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16.
8: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Мета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
5: Не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

будто я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.